0: рыбе, каламаре, далматинско вино.
1: А слышиш, она же спет саня в море.
2: Не треба велико саняти. У суботу, 1 августа, има все то у нашей непосредней ближине.
1: Ресе, пред культурным домом Комсту Житарева, си далматинские специалитеты и далматинска клапа.
3: Сломиче се
2: Далматинский вечер торте. У субботу, 1 августа, от 19 ури напред.
1: Пред культурным домом Кумст у Житарева.

0: рыбе, каламаре, далматинско вино.
1: А слышишь, у нас же спецсанья в море.
2: Не треба велико саньярити. У субботу, 1 августа, има все то у нашей непосредней ближине.
1: Ресье, пред культурным домом Комст уже дарит вас и далматинские специалитеты, и далматинская клапа.
2: Далматинский вечер торте. У субботу, 1 августа, от 19 ури напред.
1: Пред культурным домом Комст уже дарит вас.
3: Sim, está doença.